0: Software.
1: A. Radio.
2: Un parlante. Doble A. Muchos tangos. Radio.
3: Бананово-лимонном Сингапуре, пуре, когда поет и плачет.

этот вечер в танце карнавала. Я руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в пальцах наших встреч.

в тишине, только те слова, что убегая, на прощанье ты шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недаром холодок оставленной скамьи, тронутые ласковые

0: не найдешь никогда. Но если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.
1: Estás escuchando AA Radio.